0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио Анонимус.

камер рук Дитгарда, ненужного теперь щита. На лекции проснувшись, не избегая сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки, мой друг. Снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

0: Я прям в микрофон говорю.
1: Я могу так!
0: Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
2: Запиши. Мамочки, сегнаты.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
2: Среда.
3: 30.
2: 30.
4: Сентября. Сентября.
5: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: фантовая музыка. На самом деле очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня среда.
1: 30-е.
2: 30-е.
1: Сентября.
2: Сентября.
3: Молчать! Что за хуйня у вас тут? Пошел на работу!
4: В Москве 6 часов утра.
3: Чисти говно, блядь, на! Чисти говно! Чисти! Чисти! Говно! Работай!

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

0: Сегодня среда.
1: 30 сентября.
2: Сентября. 7 година в Україні. Рання година держить золото в роті.

0: Блять, я тут член зажал, быть больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

0: of my past.
1: Сегодня.
2: Сегодня. Среда.
3: Среда.
1: 30. 30.
4: Сентября.
5: Сентября.
6: В Москве 9 часов утра.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
2: Среда.
1: 30.
3: 30.
0: Сентября.
3: Сентября.
4: В Москве 10 часов утра.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк

0: тупик!
1: Никчемный тупица! Паршивый ублюдок! Сукин сын! Дегенерат! Болтун! Чертов всезнайка! Кретин! Убирайся! Катись!

предложений. Таким образом, новая модель организационной деятельности требует от нас анализа существенных финансовых и административных условий. Повседневное

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
1: Среда, 30-е.
3: 30-е.
1: Сентября.
3: Сентября.
4: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

0: когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. Видно, там существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда. Среда.
1: 30
0: сентября.
2: Сентября.
3: 13 година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

0: Да это на самом деле матрица существует. Матрица, это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио анонимов.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
1: Среда.
3: 30-е.
4: 30-е.
0: Сентября.
4: Сентября.
5: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня среда.
1: 30.
2: 30.
3: Сентября.
1: Сентября.
4: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
2: Говорит Москва. В столице 15 часов, в Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.
5: Бокудончан.

0: Имбота шка умена.
1: Такое чувство, будто это очередной заговор.
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
3: Что-что? Слушать радио Анонимус.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: такое крутое тусе, то, что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету, московские клубы отдыхают от селятина. Просто очень крутое тусе.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
0: 30.
1: 30.
4: Сентября.
5: Сентября.
6: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
1: 30. 30.
0: Сентября.
4: Сентября.
5: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
1: Я умнее тебя! У меня памяти 16 мегабайт!

0: Сегодня среда.
1: 30.
2: 30.
3: Сентября.
1: Сентября.
4: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

Блин. Ну шо, нончики? У меня выходной. И мы с кошкой одни в квартире, никому не досаждаем, поэтому можем смотреть манимы. Ну, а почему мы так рано? Потому что мне нельзя сбивать режим, потому что послезавтра снова на работу, бля. Вот. Такие дела. Ну, а вам я подобрал мунимы. Оно про космос, и я вот что-то давно у меня в списке когда-то отмечал лет 15 назад, что надо посмотреть. Ну, не 15, может, 12.

Так, нам написали. А ты скик стрим удалил? А чё? Что не так? Меня чё, блядь, забанили? У меня второй же киковский канал, всё?

Нет, канал на месте. Блять! Похоже, ключи поменяли. Блять, как это делается? Я, сука, уже забыл.

Что вообще произошло? В чате висит сообщение от саппорта. Записи нет. Может, модер крохнул стрим? Да, ладночек, я в душе не ебу. Меня... Кик пишет, что не удалось подключиться к стриму.

Его надо вытаскивать. Этот ключ, он, блядь, скрыт. Они на почту проверяют. Не нужно теперь на почту ходить.

Да нет, мне кажется, там просто, блядь, они раз в какое-то время меняют ёбаные ключи. Так что надо, Вася, надо. Ну, круг тут, блядь, еще новый заведу. Хули, блядь, делать?

Бля. Вот теперь попал в почтовый ящик неправильный код. Да ёб вашу налево.

Вот ключ другой. Во! Во, блядь, теперь заработал нахуй. А может они вот нам написали. Точнее, тут диджейки мне пишут. Если посмотреть код страницы, там указан 8.1 СПМ, на дату не указано, лол.

Так, Витя присылает ссылку на чат моего Кика. Сейчас глянем, что там.

Кто тебе там пишет? Видимо, человек Витя, да. Я же говорю, что это он. А, прислал. Так. Дорогой Астролиндук Мастай. Стрим не поддерживает нашу это ДМС политику. Мы просим тебя, пожалуйста, хватит стримить. Избегать нарушения, которые могут подвести к удалению ввода. Чё это за ввод, я не ебу. Блять, сука, какие нахуй неженки этот ваш кик стал. Ой, мы не будем скатываться в Твич. Да, в 2020 году, в 2026 году, блядь, второй Твич, нахуй, спасибо, только с казино, спасибо, нахуй, блядь.

0: А почему у них нету отдельно, блядь, тега?
1: Они попали в уникальную вселенную.
0: Блядь, заткнись нахуй!
1: Снил, что? Что? Ну, мои предположения разбились.
0: Во-во-во-во, вот да, пошло, блядь.
2: Ну, такое случается.
0: Типа, где-то, блядь, отключить звук.
1: Все. Я просто объяснил немножко на повышенном тоне. Не ругаясь, ничего, просто вот объяснил. Еще раз. Типа что, что...
0: Блядь, ебал я нахуй... Хром. Часы браузера. Это еще коперсическое аниме. Ну давай глянем. Какая у нас тут студия? Стелит. Ну, а Стелиту принадлежит Макрос. А теперь, Анончик, подумай еще раз. Являются ли авторы Макроса копирасами?

Что это, блядь, за вип? За сабсекундной задержкой. Я не ебал, блядь. Такими темпами реально, блядь, придется делать канал на Порнхабе. И там, блядь, стримить аниме. Ну, Порнхаб и как Xvideos Online работают только под этим, блядь. Ебейне. А анончиков тут даже нет 300 рублей, чтобы на месяц себе платить ебейне.

Тебе Бурундук написал, что VIP-это хлыст, которым погоняют стример, чтобы не задерживался. Это как, блядь? На Порнхабе? На Хомяке! Не, Анончик, на Хомяке записи можешь задержать, но все равно придется выложить свой паспорт, чтобы там завести канал. А, кстати, какое-то время, я помню, на X-Videos были просто аниме выкладывали. Это я помню.

0: Давай стримить на джойстик. Что это такое? И я это не знаю.
1: А, Лирика... сан. リリカさん、仕事は？
2: 娘が街中で銃撃戦に巻き込まれたって聞けば、よっぽどじゃなければ早上がりできるさ。大変だったね。高校を卒業したら打ち明けるつもりだったけど。怒ってるかい？
1: 怒ってるって？
2: 海賊のこと、船長のこと、そしてあんたの親父のこと。
0: Извините, я тут моментик пропустил。
2: 高校を卒業したら打ち明けるつもりだったけど、怒ってるかい？
1: 怒ってるって？
2: 海賊のこと、船長のこと、そして。
0: написали. Джойстик, известная стримерская платформа. Блять, одночек, единственная известная для меня стримерская платформа, которая знает любой, блять, небокрок, это ёбаный Twitch. Про кик я узнал на радио, теперь вот, блядь, про джойстик. Кто, кому принадлежит? Можно ли аниме крутить? Нельзя ли аниме крутить? Можно там ВДЛ-ки эротические проходить? Нельзя на нём ВДЛ-ки эротические проходить, хоть ты поставил, что 18 старше... 666 нельзя. При этом этот параж... Что смотрите, только подключился. Смотрим аниме. Открой, посмотри, что там можно показывать. Блять. Тебе интернет лагает или у меня стрим подтормаживает? Сколько петрей ты выставил? Так же осталось, анончик, 8000. Это, наверное, из-за того, что я, во-первых, под VPN сижу, а во-вторых... Писаю в 4 места одновременно. Ну ладно, блядь, глянем.

Это... О! Я думал, эта хуйня не загрузится. Но все-таки со второго обновления сайта загрузилась. This site contains sexuality explicit content. Enter only if you are over 18 by using this site. I accept the terms and conditions and the privacy policy. Конечно же, I agree. Какие-то тянучки, блять, плескающиеся в бассейне, полуголые.

И да, порнога... порнофлеш-игры тут играют. А дочек, ты меня на помф опять привел? И судя по названию, там всякие мужики показывают свои джойстики. Ну, я тебе описал, что там на главной творится.

0: 久しぶりだね。大砲みたいな衝撃が来た。さすがだ。撃ってみるかい？
1: あ、
0: いきなりこんなでかいやつ撃たせるわけないだろ。かわいいやつからだ。
1: いや、十分大きいよ。
2: Ура, девочки дали болтер! Блядь! Пиздец, там скинули. Это что, был самый маленький разводной мост Японии? Нет, анончик на планете море этой Венеры. Я больше всего проиграл с этих двух прививших с джойстика. Блять, оно у меня прогрузилось. Диджейки, я теперь вынужден орать. Это пиздец, боль.
0: Армарайто, тай сокоу бимган. Нацкашине. Аташи га ошигото но токи ни мотасарете ита модель са. うん、そうだ。そう構えれば反動は気にならない。なぜ海賊が重火器を持って獲物の船に乗り込むか、わかるかい？
1: 戦うため？
0: いや、ズバリ、見栄えだよ。
1: 見栄え？
0: ああ、そうさ。ドンパチの結果なんて引き金引く頃には9割方決まってる。だけどね、銃をフルパワーにして引き金を引けば人は死ぬ。あるいは自分も死ぬかもしれない。軍隊も警察も命令に従って引き金を引いている限りは何も考えなくていい。でもね、海賊は引き金を引くのを自分で決めないといけない。それが海賊の力というものさ。
1: 海賊の

0: Ебать, это это ёба болтер, точнее, это усидский болтер, исполненный в виде болтера Стартес пробил древний танчик.
1: Има о май га соно те но нака ни моттеиру моно га чикара да ё. О май га кайзок сен но сенчоу ни наттара, коре ёри мотто ооки на чикара но хикигане о хику кото ни нару.
2: Демо, аташи кайзок но сенчоу ни нару то кимета ваке жа най ши.
1: Има сугу кимеру хицуё ва най ё. Кесшин суру кото, хандан суру кокоро, о май ва моу ми ни цукете иру. О май даке но чикара да.
0: Луфи, ты можешь стать королем пиратов!
2: Аташи но...

0: так, мне написали. Тебе как больше понравилось, Яйцо или Бес? Конечно же Бес, потому что тут, блядь, пиздец нахуй. Я их смотрел в ангоинге. Ну зачем? Есть пробитие!
1: このクラブの顧問になりました。ケイン・マクドゥガルです。よろしくお願いします。

сейчас что-нибудь лишнее. Например, постоянно отвариваешь себе чаще шмальц. То он вроде есть, то его вроде нет.

0: 幽霊船のふりをした敵。
1: たく。Сейчас вернусь. Вот, кстати, битрейт вырос. Я же говорил. Нужно отключать ненужные системы. Чему нас Детриконинг научил? То, что криокапсулы нужно отключать.

Tamogino, ай. Я не знаю, это, наверное, Опинг. Маямада Кенти, композитор. Мамору Кловер Зет. Это группа какая-то. Исполнял Lost Child и Mugino Ai. Аним про космос, звукорежиссер такой, похуй, ебану саундтрек таверны. Ага, вот давай, у нас композиторы указаны. Elements Garden, какая-то группа. Гиматсу Нориясу. Ну вот он композитором был. Лихий космический пират. Не починили свои бы Али Проджект в какой-то момент. Ну, понятно. Ну, где анончик? Где, блядь, этого божественного композитора? Дуэт Али Проджект. Где? Где ты мне скажи? Я там не вижу. Я правильно понимаю, что они противочком сяду в РЭП войну? Но в данный момент про это аниме. И что с того максимальный вайп равнодушного руководителя? Так, смотрим дальше.

ну, то есть вся вот эта группа, этот Emin's Garden. На момент 2012 года. Вокал, анимация, продюсер, художник, дизайн, сценарий, режиссер. Ну, не знаю, тут звук режиссер не указан. Короче, анончик, кто-то из этих трех, наверное, отвечал, был звукорежиссером.

Нам написали. Капитан, да что такое, хакеры? Полутора, выключи пики из сети. Тацо вроде значит железный. Как же плохо, что это... А, это уже было. Везде отметился. Заплатили мало. Какая нахуй баллистика в космосе? Ну, бля, оно чудокая. Ну, по сути, смотря чем ей, конечно, ебашить. Если, грубо говоря, каким-нибудь этим боеприпасом артиллерийским, то просто, по сути, блядь, болванку с этим, блядь, взрывчатым веществом захуячил и куда-то по координатам из той инерции, которая была придана. Во время пуска ебашит. Конечно, если корабль... так сказать, просто дрейфует, ну, там нужно это просчитывать вероятность попадения и просчитывать, куда он там движется, чтобы попадать. Вы чё, блядь, вы нитку, что ли, нахуй не играли? Пиратское судно «Барбаросс». Я рад, что они приделали подлодки из Full Metal Body, двигатель, дали вторую жизнь. Какой же Good... Какой же Good Game тормозной. Сообщение приходит только через минуту две. Давай его нахуй выключу и будем смотреть дальше все на Кике. Как тебе такой вариант, Анончик?

Блять, не могу попасть в батю. А это батя этой. Кто? Латиноафриканец какой-то. Капитан Барбароссы.

Так. Что нам пишут? Сегодня смотрю Таню и вспоминается Pretty Derby. А вот это шо анончик за аниме. Так баллистика это про полет над горизонтом по дуге, а в космосе нет гравитации, склоняющий полет снаряда. Ну а ночи, как, блядь, еще, блядь, называть ее воды пострелил в космосе? Тебя, кроме ГГ, ничего не работает. Алло, да и у других тоже, да нет, анончик вроде работает. Я же его сделал, я же ключ там поменял. Баллистика в космосе охрененно важна, как всякие законы Кеплера. Атмосферы нет, но инерции силы тяготения никто не отменял.

0: Так, надо писать. Кик работает. Переключился на него. Даже не тормозит уже. Стрелочки в космосе. Кик работает. У Шмальца какие-то свои проблемы. Анончик, Шмальц я давно отрубил. Он, наверное, поэтому и кик начал работать. Потому что не хватало интернета, чтобы Шмальц и кик работал.
1: 宇宙に生きるということは常に決断を要求されることでもある。周囲には空気もなく、足をつける地面もない宇宙空間では、ふとしたミスが致命的な事態を引き起こす。宇宙船に乗り込めば最後、人は常に最良の選択をし続けなければならない。

Ебать тут бюрократы. И сиденьки, да, мраморы золото пустили. Так. Боюсь, в космосе очень охрененно важна. Пошла бы пристрелок между двумя суднами на небольшом расстоянии, когда они буквально используют оптические системы наведения. Силы текать не ближайших систем можно пренебречь. Вот там сказали, блядь, 4000 километров расстояние там до кораблика. Какое, блядь, ближайшее, нахрен? А ты представь, какая гравитация должна быть всего жителя, который планету уничтожает. Какая там плотность энергии должна быть, средняя масса. А раз масса, то и пространство гравитации космических кораблей неплохо искажает. А ночек-то не... Ты про заградитель? Планеты уничтожают, они просто нахуй своими глазами там все сжигают, блядь, стекло. Звезда смерти тоже это просто гигалайзер, который очень сильно перегревает планетку, пробивается к ядру и перегревая ядро планеты, из-за чего делается бабах. Звезды разрушители класса император, ну или имперский, ИЗР, первой, второй модели, у них там 1.5 километра они в длину. И вроде 0.5 километра в ширину, в самой толстой части. Они же ебаные это, клинковидные, летающие треугольнички. Вот. То ли у второй, то ли у третьей модели, точнее поколения этих ИЗР-ок, у них реактор, он действует по типу солнечного, солнца. Их там и так и называют, типа солнечный реактор. То есть это не бибический этот, там происходит ядерный синтез. Из-за чего им там несколько десятков лет они могут, блядь, без пополнения топлива летать. Такова суть пребывания в космосе. Таков путь. This is the way. Короче, после этого вы меня заставили совершить военное преступление. Я вам включу эльфа-танкист, он да будет рассказывать несколько часов про ИЗР. Поэтому тот, кто не будет спать из диджея, пускай выключит, а то будут до утра одни помехи. Точнее, тишина в радиоэфире Анон FM.

0: これでお前も海賊に。どうだい？
1: うん。でも私、まだ自覚がないというか、ピンときてない。
2: そう言ってる場合でもないのよね。
1: え？
2: 知略船免状の有効期間は50日。その期間内に海賊仕事をしなけりゃ、免状は失効しちゃうの。でもって、こうして無事新しい免状が発行されたわけだから、弁天丸は早速海賊行為をしなくちゃいけない。
1: はあ。
2: 有効期間は残りあと49日と9時間22分。
0: 約7周回。まあ仕方ないね。なんとかなるのかい？
1: あ？
2: できるわよね。
1: え？
3: しないとまずいでしょう。
1: え？
0: 行っておいで。頑張んなよ、マリカ。
1: 弁天丸、通常飛行に移行。周囲には多艦トランスポンダーの反応なし。
4: Так, что нам написали? И что ты думаешь, такой гигалазар, который может перегреть планету, будет иметь малую плотность энергии массы? Анончик, звезда смерти, это, блядь, он гигаёба, блядь, космическая станция. С размером с Луну. Ну, не нашу, конечно. Что за танкист? Блогер по звездным войнам, который выпускает ролики в длину нескольких часов и является интернет-мемом на Ру-Ютубе из-за этой длины. Ты видел лазеры, которые дрон сбивает, пытается, у них плохо получается. Ты видел, каких у них батарейка? Вот теперь представь, какая батарейка будет. Лазер, который может взорвать планету, уже сказал, блядь. Тебя, блядь, ёбаная нахуй луна. Ну не наша, может, меньше там с размеров с титаном.

0: Так гигалазеру как раз вообще не нужно иметь какую-то массу, кроме как для оборудования. Это когерентное излучение, которое возбуждает электрон. Тут главное эффективность излучения, а не плотность вещества. Но вот как раз вот ради эффективности излучения империя активно добывала кайбер-кристаллы, из которых делают сердечники для стоек мечей. Японцы только часто переиспользуют звуки в аниме, что я не удивлюсь, если они соберутся и создают в будущем, там будут именно эти звуки, потому что они уже знакомы людям. Мне кажется, просто у них есть база от какого-нибудь там сэмпла, от какого-нибудь там Sony. И они просто, блядь, из этого, блядь, собирают одно и то же говно постоянно. Ну, сделай гигалазер, который будет взрывать хотя бы беспилотник, без массы. Тебе Нобелевка обеспечена! Начинайте.
1: 講習120時間目か。 結構頑張ってるじゃないか、お嬢様は。そりゃ頑張ってくれないとな。最初は状況に流されている印象があったが、今現在はいろいろ自分で考えている。勘どころはいいようだ。とはいえ、もう一押し二押し。そろそろ起爆剤の出番ね。来たわよ、起爆剤。 海賊船バルバルーサ船長、健城栗原の娘、千秋栗原です。特別講習にお招きいただき、ありがとうございます。千秋ちゃん？千秋ちゃん！なんでよ！それに来たんじゃない？よく来てくれたね！嬉しいよ！私はこの船の特別講習を受けるために来たのよ。あなたに会いに来たわけじゃないわ。うんうん、それでもいいよ！嬉しいな！
2: 確かに起爆剤だ。

0: については学校でも習ったでしょ。海の明け星をはじめとして、
1: ура! Земляшка была империей, космической, колонизировала Тау-Кита. А Тау-Китаяне забунтовались, хотели черенковаться.

0: Так. Минки красит. Короче, это что все космические корабли, которые стреляют лазерами, разгоняют, пересекаются в пространстве, не ебическая плотность энергии массы. Так что они искажают пространство немного меньше, чем у черной дыры. Поэтому баллистика для них важна. Но в аниме это нам не показано. Ну, а нотчик, это еще в зависимости от самого произведения. Опять же, возьмем же тот же самый «Звездные войны». Гравитационное возмущение тебе только, блядь, делают ёбаные заградители. Обычный ИЗР-чик, ну это, блядь, просто гигантская куча мусора. У них энергии, блядь, много, потому что опять. А, у нас есть реактор холодного синтеза. Б, у нас совершенные проводники, которые... В отличие от земных, не требует слишком много ёбности. С. Совершенные аккумуляторы, где это может сохранять излишки энергии. Д. У нас совершенный кристалл, через которых прогоняют энергию для выстрела. Я уже написал, кроме оборудования, посмотри, как работает лазер. Ток проходит через вещество и происходит излучение. Чем больше выхлоп, тем больше эффективности. А энергию можно брать из ядерного распада. Не забывай, что это далекое будущее. Да не думаю, что база. Просто они делают слепоцы. В воде в массе не шарит европейской, вообще западной истории. Точно так же, как и нас в азиатской, поэтому приходится брать десяток другой максимально известных названий персон, по крайней мере, для ширпотребного продукта. Ура! Мы теперь знаем, почему большинство, точнее, часть персонажей One Piece из поколения Луфи имеет имена пиратов Золотого века. Неебическая плотность энергии масс. Молодой человек, учить физику, вам крестик или штаны снять? Вот я не знаю, как Star Trek, но он в Star Trek типа позиционируется, типа это научная фантастика, но там, блядь, от научной фантастики... как до Луны раком. По мне вот как раз более мерно-эфемерно, про то, что уже все расписали, обсосали. Это вот как раз вот пример является «Звездные войны». Потому что материала поэтому, да, жопы. Только нужно знать, в каких справочниках это все находится.
1: 他植民性の独立戦争。戦力の増強を図った植民性連合は、知略戦免状を宇宙海賊に発行することで、統治側に対抗しました。じゃあ独立戦争が終結したのはなぜでしょう、マリカさん。植民性連合と宗主政権がごっそり銀河帝国に組み込まれたからです。そうそう。銀河帝国の大艦隊が出現し、圧倒的戦力を背景に、 全てを併合しちゃったのよね。アサルベシハントメイト。工作好き。おかげで最終戦争になる前に終結して、めでたしめでたし。では、その後海賊はどうなったでしょう。そうね。今でもこうして海賊をしています。銀河帝国は自国内の政権の自治権を尊重します。もちろん、海賊の存在は認められないけど、 歴史とした史略戦免状を持った船ならば、それは海賊船ではありません。え、海賊じゃないんですか？表向きはね。少なくとも帝国艦隊は海賊に対して計画的な追跡も相当作戦も行っていないわ。海賊なのに海賊じゃない。政官法の上では海賊は軍隊に準じて扱われるわ。だから私たちはプロじゃないといけない。
0: Черная лагуна и Full Metal Panic в космосе. Так, пока нам ничего не написали, но ладно.
1: Тоже, 海賊を束ねる船長もね。

0: 初見た時びっくりした。一旦出航すると他に比べるものがないから、だから自分で納得するしかないのよ。船の大きさ、行き先、現在位置、
1: そうやって自分の居場所を自分で決めるの、なんかね、
2: ワクワクする。
3: だから海賊になりたい。あなたただのお人よしのお嬢さんかと思ってたけど、結構な玉ね。
0: 玉？分かってないでしょう。天然っぽいふりされると周りが迷惑。あんたはもっと確信犯でいてくれないと。
2: 私迷惑？
3: 少なくとも私はムカつく。
2: なんだかわからないけど、ごめん。
0: たくそういうところが。なんでもない。ほら、目標が見えた。
4: はい、ご苦労様、二人とも。
1: さっきとは逆の要領で戻ってきて。
4: はーい。
1: さっ
4: き。はい。
5: おらー。Они смогли...Звездные войны — это мрачная история про культист, который заперли ситку в вакууме неравновесия силы и надеялись, что проканает. А потом, когда они проканали, убили своих же, лишь бы сбалансировать мнимый баланс. А, Нончик, не забывай, что ситки — это изначально раз, которая отбилась от ёбаных этих... Раката. Потом их завоевали какие-то ёбаные шизокультисты, верящие в силу. Существует что-то возразить можете? Оборудование хуюдование. Все равно масса будет ебическая. Какой энергии Чернобыльской АЭС не хватит, чтобы взорвать Землю? Стрелять лазерами, пресекать пространстве. Ну, Чернобыльской, естественно, не хватит. По законам космоса пираты приравнены к военным. Я охуел, когда это прочитал. Так вот, будущего мы и заслуживаем. Видимо, Тарам победил. Галактическая империя, это империя Трампыни. Прекрасно.
4: Ай, гокуро-сама, вторитомо.
1: Сакито, а гякно йорио де модотте ките.
4: Хай,
6: йокай. Доу шта?
1: Кадай о шиккари конашта каратте. Кайзоку но сенчоу нива наренай ва ё не.
6: 今さら言うなよ。無知は罪だぞ。いや、それどころか命取りだ。みんな死ぬ。
1: だけどね、海賊にはそつなくこなすだけの優等生の船長はいらないの。
6: ただの優等生には見えないけど。
1: あの子は狭間にいる。見た目ではわからない深くて暗い狭間の中にね。だからあの子は宇宙を選んだ。

тебе лавиты хлопают, я ничего не понимаю. Батончик, галактический борзой, забронись! Сладкий прям выйдет. Полностью или будет по одной серии показывать? Ну, надо не программы нейтронной звезды рассуждать, которая уничтожает остальных миллиардов тонн, а тонны антивещества. Но чтобы эти тонны создать, потом хранить, а потом что с ними делать, все равно понадобится огромная масса, если вообще получится.

Так, надо писали. Не понял, они там руками целятся, что ли? Но нужно написать команду, чтобы яичко все просчитало. Я капитан пиратов, убийца, но также милый девочек, так что не обращай внимания на всех, кого я убил, летя на своем корабле. Сезон второй. Блять, сука. Ёбаные названия современного аниме. А знаете, как назывался оригинал, по которому сделан данный тайтл? Не поверите. Пираты в мини-юбках.

0: Кстати, «Пират Миньёк» звучит как сериал с РТР из 90-х.
1: Кузиразаки-Утаусэки, Дайсан Ваксэ, Умино Акехос. Кайтакчино Табунни Морезу Джинко Гафуэ Седайо Касане. Циния Сэйке Ренго Тоно Токрит Сенсо Гапоппац. Зэйжакна Сэнлюку Дакай Сюртамини Токино Сэйфуа. Сиряк Сэнменджио Хакко. Какуште Кокони Конин Сарелю Учу Тамини Токино Сенсо Гапоппац. Сенсо Гап. Кузиразаки-Утаусэки, Дайсан Ваксэ, Умино Акехос. Кайтакчино Табунни Морезу Джинко Гафуэ Седайо Касане.ついには政権連合との独立戦争が勃発。脆弱な戦力を打開するために時の政府は、私略戦免状を発行。かくしてここに公認される宇宙海賊が誕生した。戦争終結後から100年余り、これは今なお宇宙をかける海賊たちの物語である。
2: さあ、海賊の時間だ。

0: じゃあ、お先に。
1: 頼んだわよ。大丈夫？
2: 移動中がこんなにも厳しいものだとは思いませんでした。
3: 話なんかできないに決まってるじゃない。
2: 私が浅はかでした。すみません。
4: На написали киборг убийца, дружелюбно команд пиратского корабля, капитан носит черепа на шевронах. Ну а чё плохого в черепах на шевронах? Да иди, сейчас их крайне не сделают.
3: Я-я.
2: Ты? О, она шива. Шаттл の中でよろしいでしょうか?
3: Окей, окей.

7 или в 11 так, лет Тао и Та. Двенадцати, блин, анучки. 12, блядь, световых лет.

А, блядь, мне это нравится. Вот в Дюне Галактическая империя и задворки мир Канопус, который от земляшки отделяет нахрен сколько, 30 световых лет. Ну да, я угадал. 310 световых лет.

0: Блять, ну я, блять, гуманитарий, то понимаю, где, блять, что, блять, окраина, что нет.
1: Оно сломалось. Оно сломалось. Оно лопнуло, оно сломалось. Оно сломалось.

цепями рук Нидгарда, ненужного теперь щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки. Мой друг. Снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
0: Первое.
3: Первое.
2: Октября.
3: Октября.
4: В Москве 2 часа ночи.

0: Вот сюда его ведите, садите за стол. Так, чуточку левее. Давай ты, блядь, головой ты поверни, ебаный придурок. Давай, давай, садись. Голову не прячь. Голову не прячь, я сказал. Блядь, подними ты голову, я сейчас тебе сам ее подниму нахуй. Чего ты? Сядь спокойно, сядь ровно, все нормально. Сейчас знаменитым станешь, нахуй. Все, камеру поставили? Ну все, давайте. Значит, так. Тебя мы нашли в интернете. Ты писал в кукарекалку диджеям, то, что мы все у тебя будем сосать хуи. Это так?
1: Нет, нет, нет, я ничего.
0: А что ты писал тогда?
1: Я не писал.
0: Вот твой айпишник, твой адрес, блядь, вот твоя фотка, нахуй. Чего?
1: Не-не, пацаны, пацаны, это... я подружиться просто хотел.
0: С кем ты подружиться там хотел, а? С кем? Что мы сосать у тебя будем? Что-то пидор, что ли?
1: Нет, нет, нет, я нормальный, я нормальный.
0: А что ты нам предлагал сосать тогда?
1: Ну, а так шутить, типа, пытался.
0: Шутил, блядь? Да шутился, блядь. Поймали тебя. Знаешь, что с тобой теперь будет? Все радио тебя узнает.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.